А ну, лето, погоди, постой. Мы еще не договорили, как говорится. Хоть жаркий сезон уже и спешит попрощаться с нами. Ну, кто бы что бы ни говорил, прощаться с ним. Как-то еще желания нет. Такие мысли. В столице 3 часа, практически 20 минут на ретро-темп. Скоро услышим Пэтти Райан и группу «Кино».

Не знаю, может быть, совпадение или просто более популяризированная тема или более интересное занятие, но чаще остальных птиц в новостях, в новостных лентах мелькают воробьи, перепись которых... Ну, вроде каждый год производится. В этом году вроде на перепись воробьев потратят около 14 миллионов рублей в России. Нехило. Столица 3 часа 35 минут. На Ретро-ФМ приближается Юрий Антонов и Кардиганс. Всем отличной субботы, отличного отдыха.

уж не 20 лет спустя, не буду наговаривать, но они, Саша Светлов и Рита Субботина, первая смена возвращается в бодрые эфирные ряды на Ретро-ФМ. Понедельник, 31 августа, это случится, есть инсайдерская информация. Ребята готовят для нас новые игры, забавы, развлечения. С 7 до 11 на будник, начиная со следующей недели, проверяем это. Ну а сейчас ждем и слушаем на Ретро-ФМ Бананурама и команда Баккара. Не впереди, в столице 3 часа 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

сравнивают с кем-то, но в случае, когда тебя сравнивают с легендами, это уже другой уровень, другие эмоции. Сестры Мэйвуд на Retro FM, которых нет, да и да, называли второй Абба, а та самая Абба, как и команда Саваш и Аква, впереди на Retro FM. Скоро их услышим. Никуда не разбегайтесь. В столице 4 часа 19 минут.

0: Только лето.
1: Только ретро-ФМ.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им по понедельнике взять и отменить.

баб понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день, как

Все, кто рассчитывал на плавное погодное межсезонье в столице, не только, судя по настроениям и прогнозам синоптиков, прекращайте так считать. Готовьтесь к отсутствию бабьего лета. Его не будет, будут аномальные ливни. Они нам, может, не нужны, но... Такой факт. Такие метеопрогнозы. Что же до ближайшего музыкального будущего на Retro FM, то тут все стопроцентно хитово. Скоро услышим Патрисию Касс и Игоря Корнелюка. В столице 4 часа 36 минут.

можно руками не трогать. Хотя даже при всем желании у героя этой истории Тайпа дотянуться до прекрасного, ну, это маловероятно, что выйдет. От этого он и страдает. Можно смотреть, восхищаться. И Тайпа, кстати, можно поздравить с прошедшим, с наступившим днем рождения. 27 августа ему стукнуло 61. Это Ретро FM, это Modern Talking и Синяя птица на ближайшее.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов в Москве. Движемся вперед из песни. Песни из бриллиантовой руки здесь, на Ретро FM.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

Среди тех, кто умеет вдохнуть вторую жизнь в ту или иную музыкальную историю, Бонни М далеко не на последнем месте. Согласно интернетам, за свою карьеру ребята записали 49 официальных кавер-версий на песни других исполнителей. И это в том числе, это их адаптация культовой песни Боба Марли. 49 звучит весьма масштабно. Похоже, даже на кавер-конвейер скажет так. Но не осуждаем, конечно. Могут, умеют, делают. В столице 5 часов 20 минут. На Ретро FM скоро услышим Пола Янга и Дмитрия Маликова.

При летнем дождей нет. Внимательнее, осторожнее, что ли, на дорогах. Вы смотрели, что сегодня 29 августа отмечаются день дальнобойщика, день рождения мотоцикла. Держу вас, как говорится, столица, 5 часов 35 минут, несколько минут наших ожиданий. Слышим на ретро-ФМ Стинга.

Как есть 50 оттенков серого, так не меньше и зеленого. Наш с вами человеческий глаз различает больше оттенков зеленого, чем любого другого цвета. Поэтому изображение приборов ночного видения именно зеленое. А еще от зеленого цвета глаза устают меньше. Высмотрел вот только что в фактах и давай умничать. В целом продолжаем с вами не скучно отдыхать вместе. За наш музыкальный цвет настроения далее на Retro FM будут отвечать и возьмутся Майкл Джексон и Адриан Челентано. В столице без 10.6. Всем доброго утра еще.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Любое странное поведение не странно, когда ты влюблен. Такие мысли в далеких 80-х. Рики и Повари наложили на музыку. Мы с тех времен слушаем, переслушаем. Что же, до актуального времени, то 6 часов 20 минут в столице. На Ретро FM скоро о себе музыкально напомнят Пэтти Райан и Диджей Мендес.

Продолжаем с вами делать все, чтобы ничего не делать. Другом словом, продолжаем с вами отдыхать в проверенной временем музыкальной компании на Retro FM. На смену Пэтти Райан уже выдвинулись Queen и Мираж в столице. 6:35. Всем доброго утра.

этому музыкальному детищу под названием Children Роберта Майлза уже точно за 30+. Трек стал основоположником в стиле Dream House и вывел электронную музыку к широкому слушателю с

поэтому гуманно. В столице тем временем 6 часов 49 минут. Наше полное выходное распоряжение. До финала этого часа на Ретро-ФМ попадут хиты Абы и Владимира Высоцкого.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на Хитровке

не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.

Музыка будущего, по мнению Доны Саммер, ее музыкальной команды единомышленников, в далеком 77-м году будет звучать именно так. Отчасти предчувствие их не подвело. Трек заложил огромный фундамент для всей будущей электронной танцевальной музыки в разных направлениях, техно, хаоса и других. В целом, кто куда, мы с вами вперед, конечно. Скорпионс и Наталья Ветлицкая скоро составит нам в этом компанию на Ретро FM. В столице 7 часов 20 минут. Всем доброго утра.

С нами проверенные временем хиты на Ретро-ФМ. И только ими дело не ограничивается, когда в ход идет наше новое приложение Radio Hub. Еще подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков, помимо основного эфира. Вот это уже больше похоже. Это же полный комплект, который доступен всем. Ищите и скачивайте Radio Hub в магазинах приложений. Как только так, сразу включайте Ретро-ФМ в любое время, в любом месте. Наши подкасты точно. Их можно скачивать и переслушивать даже когда нет интернета. С интернетом, конечно, хорошо, но и без него можем справиться. Всем доброго утра. В столице 7 часов 36 выходных минут. На Ретро-ФМ наготове Рики Повери и Backstreet Boys.

каково недостаток сна в организме, выходные в перспективе хоть как-то могут помочь исправить это упущение. Пойду испытают на себе, что ли, лично. Вы на Ретро FM сразу после грядущих Сабрины и Джо Дассена. Ровно в 8 по Москве. Встречайте Андрея Мариева. Всем не скучно, вот. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: что это половинку-то? Может быть, половину и еще четверть? Ну, просто для того, чтобы было. Леонид Агутин на Ретро FM, 8 часов 8 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте, друзья. Давайте окунемся в глубины астрологии.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали. Сегодня 29 августа, суббота. Этот день лучше всего посвятить отдыху, тишине и тому, что приносит радость. Овны, прогулки у воды, прослушивание музыки, общение с близкими – это лучший план на сегодня. Тельцы, позвольте этому дню течь свободно, без жестких графиков, без ожиданий и целей. Близнецы, выделите время на прогулку или другую физическую активность. Это позволит вам упорядочить мысли. Раки, хороший день для восстановления эмоционального равновесия. Львы, задумайтесь над событиями последних дней. Вы увидите подсказки, что требует перемен. Девы, если упорно настаивать на своем, это может привести к обострению конфликта. Оно вам это надо? Весы, наведите дома чистоту, это восстановит и порядок внутри тоже. Скорпионы, сегодня стоит заняться чем-то спокойным, например, чтением, просмотром кино или расслабляющими процедурами. Стрельцы, уделите немного времени своим старшим близким, спросите их о делах, просто побудьте рядом. Козероги, могут возникнуть неожиданные повороты, поэтому избегайте тем, способных вызвать расстройство или споры. Водолеи, не связывайте самооценку с денежными вопросами или финансовыми делами. Рыбы, сегодня вам будет полезно побыть в одиночестве или в узком кругу, доверяя интуиции и наблюдая за внутренними ощущениями.

0: Ну, друзья, ночь нам уже отмигала всеми своими огнями. Вовсю уже пусть облачное, но утро над Москвой уж совершенно точно. Группа Secret Service на Retro FM, 8 часов и 20 минут. Желаю всем, коль вы проснулись не по будильнику, и дальше проведите этот день, ну, совершенно в добровольном порядке, чтобы вас никто ни к чему не принуждал. Совсем скоро ансамбль «Веселые ребята» и «Живаго». Еще выпуск новостей не пропустите.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о Милен Фармер. Как пришла популярность к французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете уже сегодня, в час дня.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: Ну, требовать от человека написать письмо в нынешние времена, если только электронное, это, конечно, уже сильно много от него хотеть. Ансамбль «Веселые ребята» на Ретро-ФМ. В качестве музыкального пожелания доброго утра всем, кто вознамерился сделать что-то очень серьезное и энергозатратное. 8.30 в столице. Самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Рособорнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ будущего года. Так, в едином госэкзамене по информатике поменяется тематика трех заданий. В ЕГЭ по истории общее количество заданий увеличится с 21 до 22. Изменения коснутся экзамена по профильной математике. В первой части появятся новые испытания базового уровня сложности. Во второй – задание на проверку умения моделировать реальные ситуации по условиям задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать полученный результат. Юрий Ушаков анонсировал

Президента России и председателя КНР. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 31 августа в Бишкеке. Кроме того, в предстоящий понедельник глава государства пообщается с премьер-министром Индии, а также президентами Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Все встречи состоятся на полях саммита ШОС. Он пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. В Подмосковье с сентября несовершеннолетним запретят продавать топливо. Исключение сделают для подростков, которые официально имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами. При покупке бензина им потребуется предъявить водительское удостоверение. Такие ограничения уже действуют в нескольких регионах России. Одна из причин их введения – случаи, когда подростки покупали бензин, а затем использовали его для поджогов и диверсий. Рукописные документы конца 18 века обнаружены при реставрации усадьбы Останкино. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в интерьерах картинной галереи найдены ценные рукописные документы. Они относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. Среди бумаг – деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. Находки уже находятся у реставраторов, которые приведут их в порядок и подготовят к экспозиции. В России сегодня день дальнобойщика. Свой праздник они ежегодно отмечают в последнюю субботу августа. Эта профессия относится к числу тех, о которых нередко мечтают мальчишки в детстве. Сегодня на дорогах по-прежнему много грузовых авто, занимающихся перевозкой грузов. А шофер-дальнобойщик, как и раньше, это профессионал, ответственный за сохранность груза и его своевременную доставку к месту назначения. В конце выпуска курсы валют на выходные предстоящий понедельник. Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

правильный подход, мотивирующий. Все ты сможешь, дорогой друг, если только захочешь. Дуэт Modern Talking на Retro FM. Казалось бы, диско, легковесная танцевальная музыка. 8:35 в столице. Всем доброго утра.

обычно жизненный сценарий как строится? Всегда, всегда, потом очень-очень часто, потом, ну, да-да, хорошо, я хотел бы видеть тебя рядом с тобой, с собой, а потом, собственно говоря, иногда встречи по пятницам и так далее. В смысле, все реже, реже, реже. Дуэт Erasure на Retro FM. Реже и Рейжа, согласитесь, где-то рядом. 8 часов почти 50 минут в столице. Всем желаю доброго утра. Дальше Фэнси и Юрий Шатунов.

0: так вот уходить, не прощаясь, как предполагают некоторые, это на самом деле довольно эгоистичный способ, потому что оставляешь людей в недоумении, чего приходил, что сказать хотел. Джимми Саммервиль на Ретро FM, 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра! Желаю всем, пока не ухожу никуда, наоборот, предполагаю ближайшие часы провести вместе с вами, и дальше будем слушать вашу любимую музыку здесь, на Ретро FM. А пока, что день грядущий нам готовит, узнаем.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 29 августа, суббота, и этот день лучше всего посвятить отдыху, тишине и тому, что приносит радость, то есть отдых и тишина. Овны, прогулки у воды, прослушивание музыки, общение с близкими – это лучший план на сегодня. Тельцы, позвольте этому дню течь свободно, без жестких графиков, без ожиданий и цели. Близнецы, выделите время на прогулку или другую физическую активность, это позволит вам упорядочить мысли. Раки. Хороший день для восстановления эмоционального равновесия. Львы. Задумайтесь над событиями последних дней. Вы увидите подсказки, что требует перемен. Девы. Если упорно настаивать на своем, это может привести к обострению конфликта. Весы. Наведите дома чистоту. Это восстановит также и порядок внутри вас. Скорпионы. Сегодня стоит заняться чем-то спокойным. Например, чтением, просмотром фильмов или расслабляющими процедурами. Ремонтом, например. Шутка. Стрельцы, уделите немного времени своим старшим близким. Спросите их о делах. Просто побудьте рядом. Козероги. Могут возникнуть неожиданные повороты, поэтому избегайте тем, способных вызвать расстройство или споры. Водолеи. Не связывайте самооценку с денежными вопросами. Рыбы. Сегодня вам будет полезно побыть в одиночестве или в узком кругу, доверяя интуиции и наблюдая за внутренними ощущениями.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

И если вдруг, что называется, налетела грусть, это понятное дело. Лето заканчивается. Это нормальное состояние любого человека, рефлексирующего, мыслящего в этот климатический период. Рикардо Фолли на Ретро FM в 9 часов и почти 20 минут. Доброго всем утра, несмотря на климатическую грусть. Дальше Балтимор и Ирина Аллегрова на Ретро FM.

0: Это, я думаю, кто-то под холодный душ сейчас залез и вот такими вот руладами оглашает пространство квартиры. Или на пробежку выбежал, почему бы и нет. Балтимора на Ретро-ФМ, их легендарный Тарзан Бой. Девять тридцать. Столица, Марат Бекметов и новости, подоспевшие к этому утреннему часу. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Мера распространяется и на усыновителей. Поправки об этом внесены в закон о потребительском кредите. Льготный период может составлять до 18 месяцев, но длится, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Для приемного срок отсчитывается с даты усыновления. Заявление можно подать в течение 180 дней. Жилье при этом должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в этом году стали педагогическое образование и лечебное дело. Таковы данные Миноборнауки. Кроме того, популярное строительство, информатика и вычислительная техника, психолого-педагогическое образование, прикладная информатика, информационные системы и технологии, а также электроэнергетика. В вузы уже поступили больше 450 тысяч человек, а окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут известны в конце сентября. Усилители сигнала сотовой связи и интернета начнут устанавливать в поездах. До конца этого года оборудование появится на всех составах «Аврора», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Также усилителями планируется оснастить поезда «Буревестник» на маршруте Москва-Нижний Новгород. Сейчас сотовая связь покрывает только около 30% российских железных дорог. Основные барьеры для расширения покрытия – это значительные затраты на строительство вышек и низкая окупаемость. Сегодня у православных христиан третий спас, спас не рукотворный, ореховый или хлебный. Ежегодно он отмечается 29 августа. В этот день принято выпекать из нового урожая хлеб. Кроме того, хозяйки делали пироги с грибами из новой муки и готовили блюда с орехами. Успенский пост к этому дню заканчивался, а значит, можно было ставить на стол мясные и рыбные блюда. Но во главе стола были хлеб, орехи, мед и яблоки. Считалось, что если человек отведает от каждого блюда, то исполнится его желание. Великобритания обозначила намерение провести чемпионат мира по футболу в 2042 году. Идею выдвинул премьер-министр Энди Бёрна. Он выступил с предложением на встречу с мэрами городов, которая состоялась в новом офисе премьера в Манчестере. Британская пресса пишет, что глава правительства ведет переговоры с футбольной ассоциацией.

Ассоциации Англии и английской премьер-лигой о возможности подачи соответствующей заявки. Чемпионат мира по футболу в этом году, напомню, прошел в США, Канаде и Мексике. Следующий турнир состоится в 2030-м на территории Испании, Португалии и Марокко, а в 2034 году мундиаль примет Саудовская Аравия. Конца выпуска курса валют. На выходные ближайший понедельник: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мариев на Ретро-ФМ. Всем доброго утра!

согласитесь, друзья, достаточно часто случается такой момент. Мы слышим песню, мы ее любим. Нам кажется, мы знаем и ее, и кто ее поет. И, может быть, даже некоторые моменты из творческой истории этого артиста. Но выходит в эфир программа «Ю», и мы понимаем, что знали далеко не все. Кстати говоря, сегодня программа «Ю» в 13.00 как раз выйдет в эфир, и Юра Гурьянов расскажет о творчестве самобытной французской певицы Милен Фармер. Не пропустите!

0: И заметьте, друзья, не «вернись, я все прощу» и никаких там «на коленях умоляю». Просто «хочу, чтобы ты вернулся» и все. И чтоб к 10 был дома, проверю. «Бананарама» на «Ретро-ФМ». Вот такое волевое девичье британское трио. 9 часов и почти 50 минут. Точное утреннее московское. Скоро «Битлз» и групп «Мираж» на «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: ДОДА за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение ДОДА пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на ДОДА.ру и приложение. Продавец ООО ДОДА Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

0: Помните, как в фильме Иван Васильевич меняет профессию? Любишь боярыню? Люблю. Так женись, что ж тебе еще надо? Игорь Николаев, Наташа Королева. Такси, такси в 10 часов и 7 минут. Если вы сейчас именно там, друзья, не обязательно принимать как стимул к действию все это. Доброго утра просто.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали. Сегодня 29 августа, суббота, и этот день лучше всего посвятить отдыху, тишине и тому, что приносит радость. Овны, прогулки у воды, прослушивание музыки, общение с близкими – лучший план на сегодня. Тельцы, позвольте этому дню течь свободно, без жестких графиков, без ожиданий и целей. Близнецы, выделите время на прогулку или другую физическую активность. Это позволит вам упорядочить мысли. Раки, хороший день для восстановления эмоционального равновесия. Львы, задумайтесь над событиями последних дней. Вы увидите подсказки, что требует перемен. Девы, если упорно настаивать на своем, это может привести к обострению конфликта. Весы, наведите дома чистоту, это восстановит и порядок внутри вас тоже. Скорпионы, сегодня стоит заняться чем-то спокойным, например, чтением, просмотром фильмов или расслабляющими процедурами. Стрельцы, уделите немного времени своим старшим близким, спросите о делах, просто побудьте рядом. Козероги, могут возникнуть неожиданные повороты, поэтому избегайте тем, способных вызвать расстройство или споры. Водолеи, не связывайте самооценку с денежными вопросами. Рыбы, сегодня вам будет полезно побыть в одиночестве или в узком кругу, доверяя интуиции и наблюдая за внутренними ощущениями. Короче говоря, прислушайтесь к себе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: одно только слово «скучал» говорит гораздо больше, чем многословные письма и даже песни. А когда вот это совпадает вместе с песней, прекрасной мелодией и отличной аранжировкой, тогда это получается песня Криса Дебурга на ретро-ФМ. Она звучит в 10 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Рад пожелать вам доброго утра, друзья.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.

0: Жизнь вообще такая удивительная штука, что вопросов в ней гораздо больше, чем ответов. И это здорово, это стимулирует. Стимулирует человека пытаться найти те самые недостающие ответы. Самоцветы на Ретро FM. Десять тридцать в Москве, Марат Бекметов и подоспевшие к этому часу новости. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Правительство направит свыше 2,5 миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока. Средства пойдут на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, поддержка регионов Дальневосточного округа ведется на системной основе по поручению президента. В частности, с помощью субсидий будет отремонтирован центральный стадион в Улан-Удэ, а в Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря. Каждый третий россиянин оплачивает покупки через QR-код. Среди тех, кто не использует этот способ, 29% не видят в нем преимуществ, а еще четверть не привыкли к нему. 24% не хотят доставать телефон и открывать банковское приложение, а почти каждый пятый считает оплату по QR-коду более медленной, чем банковской картой. Несмотря на распространение новых платежных сервисов, привычными для покупателей остаются банковские карты и наличные. Еще 10 беспилотных ласточек запустят на МЦК. Как сообщили в РЖД, до конца года на Московское центральное кольцо выйдут дополнительные составы, работающие в автоматическом режиме. Регулярные рейсы на ласточки в режиме автопилота запустили по МЦК 2 года назад. Сейчас на маршруте один поезд. Он проехал уже 200 тысяч километров. Машинист находится в кабине для контроля, на открытии и закрытии дверей, а автоматика полностью берет на себя ведение поезда. Сочинский фермер собрал первый в России урожай бананов. Общий вес собранных плодов составил 150 килограммов. Андрей Платонов-младший организовал для журналистов дегустацию урожая из экспериментальной теплицы. По его словам, первые российские бананы получились вкусными и ароматными, с густой мякотью. Первые 5 килограммов фруктов отправили в Новороссийскую лабораторию для оценки качества и полезных свойств. Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний 1 сентября. Во вторник днем максимальная температура в городе составит 23-25 градусов. Вероятен кратковременный дождь. Об этом в беседе с РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Ранее она сообщила, что первые ночные заморозки ожидаются в столичном регионе не ранее 2 декады сентября. Пока же холодных ночей не ожидается. В конце выпуска курса валют. На выходные и понедельник доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. А я всем желаю прекрасной субботы.

Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Как говорится, это я желаю всем, кто сейчас находится за рулем или просто в пути в качестве пассажира. Крис Рина, Ретро FM, 10 часов 35 минут. Дальше, друзья, дуэт Роксет, Алексей Глызин и Рафаэла Карра.

0: Желание послушать любимую песню человека может накрыть где угодно, друзья, в том числе и в машине, конечно же. Это я к чему? Новое приложение Retro FM, оно быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Скачивайте его. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это совершенно бесплатно, без регистрации. И, кстати, скачанные подкасты можно слушать даже офлайн, то есть когда нет интернета. Radio Hub, друзья, новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте на здоровье Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Приложение «Магнит» акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама АО «БД».
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Ну что, друзья, наденем панамы и на Багамы. Бонием нам в попутный, как говорится, след. 11 часов и 20 минут почти в столице. Всем желаю доброго пока что еще утра, настроения субботнего. Ну и чтобы все ваши планы выходного дня непременно сбылись. Меня зовут Андрей Мареев. Совсем скоро услышим Владимира Преснякова, Фила Коллинза и Юрия Шатунова.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер. Как пришла популярность к французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете уже сегодня, в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

что-то возвращается. Вот, например, Саша Светлов и Рит Субботина с понедельника. Каждый будний день с 7 до 11 утреннее шоу «Ну-ка, все вместе». Первая смена на Ретро-ФМ. Друзья, вас, конечно же, ждут новые игры, крутейшие призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно же, любимая музыка. Не проспите, не пропустите первую смену.

0: Порой в жизни очень важно найти ту самую тонкую грань, когда я вспоминаю, и куча позитивных эмоций в связи с этими воспоминаниями, и между тем, что вспомнишь, вздрогнешь, а вздрогнешь, опять вспоминается. Юрий Антонов на Ретро-ФМ в 11 часов и 50 минут. Дальше, друзья, песни, которые действительно при воспоминаниях и про прослушивании их дарят исключительно положительные эмоции. В том числе «Саваж» и «Абба». Совсем-совсем скоро, не пропустите.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца» по товару в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пиццеру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Да в***ь,

0: Алло.
1: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Прекрасный субботний полдень. Все самое лучшее и интересное здесь на Ретро-ФМ.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Сегодня в Москве состоится традиционная ежегодная акция «Ночь кино». В программе свыше 300 событий на 80 площадках, от хитов проката и фильмов молодых режиссеров до советской классики, документального и этнического кино. 5 московских парков устроят бесплатные кинопоказы под открытым небом. Присоединиться к акции приглашает и московский зоопарк, где покажет документальный фильм «Панда Катюша». Это история о первой панде, родившейся в России. На некоторые события «Ночь кино» требуется предварительная регистрация. В театре Олега Табакова сегодня трагикомедия «Звездный час» по местному времени. В центре сюжета герой по имени Коля, который в сердцах бросает «Уезжаю я!» Сгоряча, от скуки или просто так. Но в маленьком провинциальном городке ни одно слово не пропадает бесследно. Слух об отъезде мгновенно разносится, и вот уже соседи делят вещи, близкие его судьбу, а он сам еще никуда не уехал. За комическим хаосом проступает глубокая тема. Коля оказывается лишним человеком. Начало спектакля в 7 вечера. В Перовском парке сегодня летний хвост-фест. До 20 часов там ждут владельцев с питомцами, всех, кто любит животных. Событие предполагает как заботу о самих питомцах, так и особое внимание владельцам. В частности, для домашних животных будут организованы зона сенсорной разгрузки, веселые старты, нюхательные питьевые зоны, льготное чипирование и угощение. Владельцам проект полезен возможностью прямого общения, бесплатных консультаций с ветеринарными врачами и кинологами. Вход свободный. В столице продолжается фестиваль «Горький плюс». Основные события в эти выходные развернутся в парке Горького, на площадках Театра нации и на Чистопрудном бульваре. Сегодня гости смогут посетить музыкальный спектакль, дачный концерт «Влюбленные обормоты», концерт «Горький» и опера, читки резиденции «Диалог с Горьким», записки юного врача и специальный проект «Жизнь Клима Самгина». Часть мероприятий пройдет с предварительной регистрацией, на некоторые события вход свободный. Ну а в парке «Музеон» сегодня спортивный фестиваль «Смысл Фест». В течение дня здесь можно попробовать разные форматы тренировок и принять участие в активностях. На главной сцене запланировано занятие по зумбе, парному воркауту, функциональному тренингу, кроссфиту, рок-кроссфиту и растяжке с участием спортсменов, тренеров и фитнес-блогеров. Вход на фестиваль свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте «Ретро-ФМ». Всем чудесного дня.
1: Афиша на «Ретро-ФМ».

Окном на календаре 29 августа, и до сентября действительно осталось совсем-совсем немного. Спасибо Николаю Крупатину за эту прекрасную песню, Наталье Ветлицкой за это чудесное исполнение, ну и мирозданию за то, что, в принципе, завершение лета и начало осени обещают быть довольно мягкими. 12:20 в столице, меня зовут Андрей Мореев. Дальше, друзья, Джо Кокер и Bad Boys Blue. Будьте рядом!

0: вот если кто-то не хотел сентиментально-лирическое, то, пожалуйста, тема полетов. С одной стороны, возвышенно, с другой стороны, ну, никаких таких розовых кружев, да? Дуэт Modern Talking на Retro FM, 12 часов 35 минут. Совсем скоро услышим «Ля Буш», Евгения Белоусова, Чака Берри. Друзья, будьте рядом, услышите все, получите огромнейшее количество удовольствия, собственно говоря, как всегда, если вы слушаете Retro FM.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую же тёшечку.
3: Да подожди ты.
2: Что-нибудь про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну а когда он будет-то?
1: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.

0: прекрасно понимаю, друзья, вашу страсть узнать как можно больше интересных фактов из жизни ваших любимых артистов и услышать как можно больше любимых вами песен. Поэтому говорю, что буквально через 10 с небольшим минут на Ретро-ФМ начнется программа «Ю». И сегодня Юрий Гурьянов расскажет о творчестве совершенно потрясающей артистки, французской певицы и авторе Милен Фармер. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Приложение «Магнит», акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Да что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
13: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
17: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
18: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
19: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.
22: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Московское время 13 часов. Наконец-то в эфире программа «Ю» и еще одна история про талантливого человека. Ретро-ФМ.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Как всегда, по субботам рассказываю про знаменитых артистов.

0: Одна из визитных карточек Милен Фармер – хит 88 года «Сон контрефасон». Кстати, уже в следующем, 89 году, певица отправилась в свой первый масштабный тур, в ходе которого она собирала полные залы по всей Франции.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Конечно, масштаб таких фигур, как Милен Фармер, измеряется не только количеством собственных песен и клипов, но и способностью подарить музыкальное будущее другим артистам. Сейчас хочу рассказать еще об одном умении Милен, которое она смогла успешно реализовать. Речь о продюсерской работе. В 2000 году, когда сама Фармер уже стала культовой фигурой французской мировой сцены, вместе со своим партнером и соавтором Лораном Бутана, они обратили внимание на юную и артистичную 15-летнюю победительницу национального музыкального конкурса, а теперь уже известную многим певицу Ализе. Интересно, что Милен участвовала не только в создании песен, но и помогала формировать кокетливый, но невинный сценический образ молодой певицы. В том числе разрабатывала некоторые костюмы для ее тура. А у меня, кстати, где-то в шкафчике даже была футболка с изображением Ализе. Завалялась, досталась в свое время по блату. Дебютный альбом певицы Ализе вышел в 2000 году. Музыку ко всем песням написал Лоран Бутана. Автором слов стала наша сегодняшняя героиня Милен Фармер. Пластинка получила название «Гармандиз», что значит «сладости». Вот так звучала одноименная песня с этого альбома.

Альбом «Гармандиз» имел невероятный успех и разошелся гигантскими тиражами, но главной песней, которая также вошла в состав пластинки и моментально стала хитом, оказалась композиция под названием «Муа Лолита» — «Я Лолита». Здесь Милен Фармер, которая, конечно, написала текст к этой песне, сделала отсылку к произведению Владимира Набокова «Лолита». За все время сотрудничества Милен и певицы Ализе вышло два альбома, но самой громкой и покорившей слушателей во многих странах осталась именно эта песня. Прямо сейчас она прозвучит в программе «Ю». «Муа Лолита».

суперхит в исполнении певицы Ализе «Муа Лолитам». Песня создана при самом непосредственном участии Милен Фармер, которая, как мы знаем, была продюсером Ализе. Интересно, что сама Милен не появлялась в клипах певицы и не выступала с ней на одной сцене. Но при этом ее влияние чувствовалось во многих деталях. Это касалось и аранжировок, и визуальной эстетики. В общем, рука мастера присутствовала.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Продолжаю рассказ о певице Милен Фармер. Логично, что звезды такой величины, как она, точно не остаются без пристального внимания со стороны других артистов. Конечно, за долгие годы было выпущено приличное количество кавер-версий на ее песни, но, пожалуй, наиболее обласканной в этом смысле оказалась ее самая успешная работа, самый главный хит — композиция 91 года под названием «Des Enchantées» — «Разочарованная». Первая исполнительница, о ком надо обязательно вспомнить, это бельгийская певица Кейт Райан, которая в начале 2000-х буквально подарила вторую жизнь этому международному хиту, выпустив свою танцевальную версию.

Продолжаем разбирать каверы на песни Милен Фармер на примере ее главного хита. Есть и довольно экзотическая версия «Des Enchantés» от международного проекта симфо-метал-группы «Exit Eden», которая выпустила такую утяжеленную переработку композиции.

Этот вариант вышел в 2024 году, а вообще группа Exit Eden делала каверы в подобном метал-стиле на песни многих известных исполнительниц, таких как Риана, Леди Гага и Бонни Тайлер. Но вернемся к песне «De Zon Chanté», в том числе и потому, что был еще один вариант исполнения, близкий нам с вами. В 2025 году в шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1» ее исполнила певица Юлия Савичева.

Кстати, есть еще одно интересное наблюдение, связанное с миллионформерой Юлией Савичевой. Для этого надо кое-что послушать. Вот это, например, вступление к известной песне «Апель мон номеро». А вот это уже вступление песни «Никак» от Юлии Савичевой. Конечно, речь ни в коем случае не идет ни о каком плагиате или заимствовании, но на всякий случай уточню, что хотя обе песни вышли примерно в одно и то же время, Юлия Савичева была немного раньше. Давайте назовем это просто интересными фанатскими наблюдениями. А послушаем мы ту самую разлетевшуюся на каверы по всему миру песню «Des Enchantés» в исполнении самой неповторимой Милен Фармер.

0: Драматичная, эмоциональная и безоговорочная визитная карточка Милен Фармер, композиция «Дезон Шанте», покорившая хит-парады многих стран. Кстати, песня несколько лет, по версии Книги рекордов Гиннесса, оставалась самым продаваемым франкоязычным синглом в мире, пока его в 95 году не превзошла певица Селин Дион.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Многие песни сегодняшней героини Милен Фармер стали по-настоящему культовыми. Еще одна работа, о которой надо обязательно вспомнить, это композиция «Pourvu qu'elle soit douce», вышедшая в 88 году и тоже наделавшая много шума. Такая песня-провокация, которая стала невероятно успешной. Музыку, как это часто случалось, сочинил постоянный соавтор Милен Лоран Бутана, а слова написала сама певица. В тексте используются любимые приемы Милен Фармер, много двусмысленностей, намеков и словесных ловушек. В общем, такая история для взрослых. В самом звучании, как и полагается, хрупкий, почти детский голос Милен сильно контрастирует с дерзким содержанием. И дерзости, но при этом высокохудожественные, конечно, добавляет клип к этой песне, который справедливее назвать самым настоящим фильмом. Я сегодня уже упоминал про 11-минутное видео к песне «Либертин» 86 года. Так вот, сюжет «Pourvu qu'elle soit douce» стал еще более масштабным и продолжительным. Больше того, действие снова разворачивалось в 18 веке, и, по сути, это было продолжением истории «Либертин». Многие даже называют ролик «Либертин 2». Видео, снятое уже известным нам Лораном Бутана, длится 18 минут. И на тот момент, в 88 году, это был самый длинный клип, такой исторический блокбастер, который показывали по телевидению с вырезанием некоторых сцен. Но даже в причесанной версии видео стало предметом для многочисленных обсуждений. Сама песня «Pourvu qu'elle soit douce» очень успешно показала себя в хит-парадах во Франции. Из 23 недель 5 она провела на первом месте. По объему продаж она уступила только композиции «Дезон Шанте». И уж как минимум точно заслуживает того, чтобы прозвучать сегодня в программе «Ю». Милен Фармер, «Pourvu qu'elle soit douce».

Еще один легендарный хит от Милен Фармер — композиция «Pour moi qu'elle soit douce». Кстати, интересно, что на концертах песня исполнялась нечасто, но всегда очень масштабно. Например, в туре 89 года номер длился около 10 минут и включал очень сложную хореографию.

0: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
1: Итак, сегодня вспоминаем одну из самых успешных французских исполнительниц, неповторимую Милен Фармер. Интересно, что образ, закрытый для всех артистки, не помешал Милен плодотворно сотрудничать с другими звездами. Давайте пробежимся по некоторым ярким эпизодам. Ее первый официальный дуэт случился в 91 году с французским исполнителем Жаном Луи Мюра. Перед тем, как выпустить эту совместную работу, Фармер и Мюра переписывались на протяжении года. И в конечном итоге появилась вот эта красивая песня под названием «Regrets». Это значит «Сожаление».

Все-таки есть что-то волшебное в звучании Милен Фармер. Кстати, клип на композицию «Regrets» снимали в Венгрии, в Будапеште, причем практически сразу после съемок видео к другому легендарному клипу «Дезеншанте». Возвращаемся к дуэтам Милен Фармер. Еще одна история случилась в 2001 году. Именно тогда появилась композиция под названием «Лему». Слова. Она была записана совместно с британским исполнителем Seal, который до этого момента не был знаком с Милен и внимательно изучал ее дискографию, чтобы убедиться, что вместе они будут звучать органично. Это, кстати, был первый международный дуэт Милен Фармер.

Ну и нельзя не вспомнить совместную работу с другим британцем. Речь об исполнителе мирового масштаба Стинге, который в 2003 году выпустил хит под названием «Stolen Car» — «Краденый автомобиль», и не был полностью доволен результатом, считая, что этой песне не хватает женского голоса. Голос нашел его сам в 2015 году. Стинг рассказывал, что когда Милен предложила с ним поработать, он сразу вспомнил о песне «Stolen Car».

Ну и, само собой, не пройдем мимо дуэта с еще одной звездой мирового уровня, американским диджеем и исполнителем Моби. Здесь также была взята за основу песня, записанная артистом ранее. Милен очень понравилась его композиция «Sleeping Away». По воспоминаниям Моби она просто сказала, что это будет хорошая песня для совместного исполнения. Но получилось не хорошо, а отлично.

0: Один из ярких примеров сотрудничества двух мировых звезд – Моби и Милен Фармер. Композиция «Sleeping Away». Интересно, что запись этого дуэта проходила дистанционно. Милен исполнила свои партии в Париже, Моби – в Нью-Йорке, а финальное сведение трека происходило вообще в Лондоне.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Итак, продолжу про Милен Фармер. Отдельного внимания заслуживает период первой половины и середины 90-х. Это было в том числе временем непростых испытаний для певицы. В 91-м году в офисе студии звукозаписи, с которой сотрудничала Милен, произошла большая трагедия. Туда ворвался одержимый фанат и потребовал домашний адрес певицы. После отказа он застрелил секретаршу, и, конечно, это событие глубоко потрясло певицу. В 94-м году в прокате провалился фильм, в котором Фармер сыграла главную роль. Картина под названием «Джорджино», снятая ее партнером Лораном Бутаном, не была принята публикой и критиками. После этого их творческий союз даже был поставлен на паузу, а сама певица вообще решила уехать из Франции в США, в Лос-Анджелес, где прожила около 9 месяцев и успела не только записать новый альбом, но и переосмыслить имидж и музыкальный стиль. Милен Фармер называл этот период перерождением. В пластинке «Анне Морфази» слышатся в том числе и рок-гитары, и более плотное звучание. Это очень заметно, например, вот в этой песне под названием «Вертиж», в переводе «головокружение». We'll be right back.

Но все-таки самой заметной песней с альбома, записанного в Лос-Анджелесе, становится другая работа под названием «Калифорния», где, конечно, несмотря на эксперименты со звучанием, остались и фирменная меланхолия, и поэтичность. Прямо сейчас послушаем этот знаменитый хит в программе «Ю».

0: Одна из самых популярных песен Милен Фармер, в том числе и в нашей стране, работа, которая стала таким мостиком между прошлым и будущим Милен. Композиция «Калифорния», записанная в 95 году, в любом случае сохранила узнаваемую и любимую лирику певицы.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Главная героиня сегодняшней программы Милен Фармер была и остается одной из самых значимых фигур не только французской музыки, но и в масштабах мировой культуры. Ее карьера растянулась на 4 десятилетия и продолжается в настоящее время. За долгие годы было продано более 35 миллионов записей певицы и выпущено 12 альбомов. При этом уже были сообщения, которые анонсировали выход очередной пластинки. Милен Фармер — человек скрытный, загадочный, почти мистический. Как я уже говорил, она никогда не выставляла на показ личную жизнь, предпочитая говорить через музыку, клипы и сценические образы. Конечно, на протяжении карьеры Фармер не ограничивалась музыкой. Она пробовала себя в кино, литературе, а также занималась благотворительностью, в частности, в сфере здравоохранения. Что касается истории, связанной с нашей страной, то Милен неоднократно посещала Россию, в том числе и в рамках ее мировых туров, и не раз тепло отзывалась как о стране, так и о людях и о культуре. Интересно, что в школе певица изучала в том числе русский язык. И хотя он показался ей достаточно трудным, по ее словам, она все-таки смогла запомнить фразу «Я тебя люблю». Ну и, конечно, радовала этими словами фанатов на концертах в Москве и Санкт-Петербурге. А мы с вами продолжим радоваться музыке Милен Фармер, конечно, в эфире Ретро-ФМ. В завершении программы «Ю» хочу поставить одну очень красивую песню, которая вышла в 2008 году. Она называется «Appel mon numéro». В переводе означает «Набери мой номер». Ну или совсем по-нашему «Позвони мне, позвони». Через неделю программа «Ю» снова выйдет на связь. Как всегда, по субботам расскажу об интересном артисте или группе. Обязательно пишите, о ком еще хотите услышать во всех страницах Ретро-ФМ в соцсетях. И не забывайте, что все выпуски программы «Ю» можно найти на сайте и в мобильном приложении Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Суббота, разгар выходного дня, самое время делиться приветами и поздравлениями, которых, я уверен, будет, как всегда, очень много, и поэтому предлагаю переходить к делу незамедлительно. Напомню лишь важную информацию. Все свои сообщения вы можете оставлять в мессенджере Макс под постом Филичита. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел Филичита. В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем, 5533 номер. Вначале обязательно пишите retrofm. И тогда я ваше сообщение обязательно увижу и с удовольствием озвучу. Тимур Соколов с вами. Филичита начинается. Поехали. Поехали.

0: 10 o'clock postman, это Secret Service. Ну и давайте посмотрим, что нам принес почтальон. А принес он нам очень много ваших сообщений. Привет, любимое радио Фречта, родным любимым родителям Ирине и Константину, мужу и дочке Юрию и Ульяне. Пусть лето подходит к своему завершению, хорошее настроение, позитив от теплых дней остается, написала Юлия из Челябинска. Любимая Ретро-ФМ, вы, как всегда, нас выручаете, читая наши поздравления на всю страну. Сегодня день рождения моей любимой крестницы Котельниковой Полины. Поздравляю тебя, моя куколка, с 13-летием. Желаю тебе быть здоровой, счастливой, расти под мирным небом. Любимой подруге Юле, Мишане и Сергею. Большой привет от нашей семьи. Карина, Марат, Мия, Макс. Ура! Вот такое позитивное послание. Дедушка Андрей, поздравляю тебя с ореховым спасом, с любовью из Москвы, Юсуф. Далее, здравствуйте, пожалуйста, передайте привет моему любимому мужу. Я очень сильно люблю и уважаю, написала Лилия. Хочу передать большущий привет всему городу Чернушка Пермского края, а также моей самой прекрасной маме на свете, Хакимовой Ларисе Канифовне. Ее золотые ручки сейчас собирают морковь с грядок под ретро-ФМ. Спасибо, что включаете хорошие песни и поднимаете нам настроение. Привет от ее помощницы, старшей дочки Юлии Галиевой. Ну и чтобы хорошо собиралась морковь с грядок, давайте послушаем Алсу.
1: Отправляйте смс на номер 5.

А кто это тут поднимает нам настроение своей по-настоящему летней песней? Это же Рик Эсли. Never gonna give you up. Ну, просто супер-турбо-гидро-мега-ультра-хит. Ну и, конечно же, вы, друзья, сами себе поднимаете настроение, да, участвуя в программе «Филичита» и отправляя свои послания. Ретро-ФМ. «Филичита». Пишет вам Матафонов Евгений, город Зеленогорск, Красноярский край. Привет, любимый Любаши, садоводство номер 2, а также всем, кто меня знает. Но теперь ты, Евгений, из города Зеленогорска, Красноярского края, вас знает вся страна. Всем желает хороших выходных, Женя, и всем, кто в бане, легкого пара. Ну окей. Привет, любимая радио Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, горячий привет моему мужу Елисееву Александру, нашим соседям Даниилу и Ане. Хороших нам выходных. Ну и приятного аппетита. Мы готовим ферганский плов. Юлия Елисеева поделилась этой приятной, вкусной новостью из города Улан-Удэ, Бурятия. Привет, Ретро-ФМ. Приятного аппетита вам. Обязательно же от меня тоже. Привет, Ретро-ФМ. Дино из Краснодара передает привет плиточникам из Лазаревского. Тарасу и Максу. А далее еще одно послание. Хочу передать привет Александру. Сейчас едем по магазинам. Желаю нам хороших покупок. Всем хорошего настроения. Анастасия подписалась. Видите, кто-то в бане, кто-то делает ферганский плов, кто-то ездит по магазинам. Ну классно же, когда лето, когда выходные, когда суббота, когда ретро

Лунная дорожка от Юрия Антонова. Продолжаем филить щиту и идем вперед и только вперед. Уважаемый РТФМ, у моей двоюродной сестры Елены Кириченко сегодня новоселье. Мы просим поздравить ее с приобретением квартиры. Желать ей здоровья и счастья. Мы ее очень любим. Написала Елена. Ну, поздравляем. Приобретение квартиры. Большой праздник. Привет, РТФМ. Хотим поздравить нашу доченьку Юлечку с 22-летием. Желаем ей здоровья и всего, чего она желает. А мы ей поможем. Мама Оля, Сережа и муж Кирилл. Совсем скоро вернемся в программе «Филичита». Через пару минут свежая порция ваших посланий. Оставайтесь с нами.

И сейчас вы вместе. I just call to say I love you. Так, пришла очередь смс-ок, которые вы присылаете на номер 5533. Передайте, пожалуйста, привет моей великолепной сестре Катюшке Чудайкиной, Щукиной. Ты моя большая и единственная любовь. Просто тебя люблю бесконечно. Татаренкова Наталья, спасибо, что сегодня с нами. Люблю, Татьяна Луховица. Передаю привет своей маме Ирине Петровне, которая хорошо поработала на даче, а теперь отдыхает. Написала дочь Оксана. Здравствуйте, Ретро-ФМ, Филичита. Передайте привет моему любимому мужу Эдуарду. Он сейчас за рулем. Едем из Самары домой, Саратов. Он только Ретро-ФМ слушает. От Елены сообщение от любимой жены Эдуарда. Эдуард большой молодец. Счастливого вам пути и хорошей дороги. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения, девушка, Татаренкова Наталью Владимировну. Нати, ты крутая, люблю тебя, хоть мы с тобой не общались много лет. Ура, ура, ура, это от Татьяны. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет своим коллегам Татьяне, Аиде, Гули, дяде Чингизу и дяде Самеду. Всем хорошего дня. Передайте, пожалуйста, моей любимой жене Хасановой Елене. Я ее очень сильно люблю, а вот, к сожалению, без подписи это сообщение. Единственное, известно, что оно прилетело там из Татарстана. Привет моей сестре Каменских Татьяне. Сейчас сидим в беседке и чистим грибы под любимое радио Ретро-ФМ. Круто. Всем привет. Хочу передать привет своей любимой жене Марине Сычевой. Сказать, что очень сильно люблю ее. Сейчас буду готовить для нее плов в надежде, что она исполнит свое обещание. Вячеслав, Астрахань. Вот только на женских обещаниях мы, мужчины, держимся. Ради этих обещаний готовы на все и даже на то, чтобы приготовить плов. Марина, держите слово, держите обещание. А я вам за эту песню поставлю классную.

какая интересная песня. Я вот тоже думаю, а может уже пора? Или до вечера подождать? Оу, пора зачитать очередную порцию ваших посланий. Здравствуйте, прекрасная радио Ретро FM. Передаю привет из садоводства «Жемчужина» вам и всем своим друзьям. Мы отдыхаем на даче, у меня самые лучшие друзья. Спасибо им огромное, что они есть в моей жизни, написала нам Екатерина Ильина. Классного вам отдыха, Катенька. Добрый день, наше любимое радио. Слушаем всей семьей, пишу первый раз. Сегодня день рождения моей любимой младшей доченьки Лианы. Хочу пожелать ей любви, счастья и, конечно же, здоровья. Доча, я тебя очень люблю. Подпись Зинаида. Рикардо Фолли совсем скоро, а сразу после свежая порция ваших посланий. Оставайтесь с нами.

0: компании Рикардо Фуоли. Три минуты пролетели быстро, и мы вновь возвращаемся к вашим посланиям. Поздравляю себя и мужа Владимира с ремонтом. Мы уже в середине пути, написала Ирина Полищук. Ирина, вам успехов в этом деле. Привет, Ретро-ФМ. Поздравьте Павловского, Дмитрия Герасимова, Владимира с отличной рыбалкой на Белом море. Вован, держи удочку двумя руками. Рыба твоей мечты уже рядом. Дмитрий Владимир, поздравляю. Хорошего вам улова. Добрый день, Филичита. Передайте привет моим любимым девчонкам. Кате, Кристине, Саше, а также внукам Степе Мирону. Мы на даче копаем картошку, провожаем последние дни лета. А скоро пойдем в баню. Всех люблю, мама и бабушка Лариса. Прекрасный выходной, прекрасная компания. Шикарное настроение. Здравствуйте, команда любимого радио Ретро-ФМ. Мы с братом Андрюшей на даче. Сегодня славно поработали, сейчас отдыхаем. Хочу передать братишке привет и сказать, чтобы чаще слушал вашу волну. Вы лучшие. Большое вам спасибо, Анжелика, и вам спасибо огромное за компанию. Петрова Светлана передает привет любимому мужу Тимофею Андрею, который ловит рыбу на реке Лобать Новгородской области. Желает мне хвоста, не чешуи, скучает, любит и крепко обнимает. У нас тут одни рыбаки прям все. Так, давайте прямо сейчас сходим в гости к Элис, а потом вернемся к вашим сообщениям.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Ретро.

0: под занавес августа во всех социальных сетях и мессенджерах, как всегда, начинается массовая тоска по уходящему лету. Хотя лично я в этом никакой трагедии не вижу. Наоборот, радуюсь тому, что лето было. И самое главное, что мы были его частью. Ну, а частью предстоящей осени будет шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ, который к нам наконец-то возвращается.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31

0: 31 августа. Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил. Ритка похудела. Я ремонт закончила. А ведь из этого только третья часть вранья.
1: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
0: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Утреннее шоу на радио.

0: природы.
1: У природы нет плохой погоды, а у нас нет плохой музыки. И вообще, на Retro FM все только самое лучшее. Подтверждение тому новое приложение Radio Hub. Работает бесплатно, без регистрации, а подкасты можно слушать даже без интернета. Так что прямо сейчас скачивайте и наслаждайтесь. Radio Hub — новое приложение Retro FM для настоящих ценителей лучшей музыки. Бонни Эм и No Doubt с легендарным Don't Speak для вас приготовил, уже скоро услышим.

0: Асем гония, амсин гардит.
1: Что такое Чито Грито? Правильно, птичка-невеличка, как говорил главный герой фильма «Мимино», фильма, который можно пересматривать миллион раз, а смеяться, как в первый раз. Этим и отличается советское кино от современного российского, который посмотрел и забыл. 15.50 уже в столице. Финальный час на Ретро-ФМ. Крис Норман и группа «Абба». Уже скоро все услышим.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: С Максимом Ковалевским.
4: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
2: Шоу «Дорогие гости».
3: Каждое воскресенье в час дня.
2: На Ретро-ФМ.
3: Реклама.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. А вот Банк.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
14: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ».
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Да ш** вы забрали.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

еще 2,5 дня лето будет с нами. И не только календарное, но и реальное, потому что лето в России – это единственное время года, которое может опоздать, причем надолго, но при этом всегда уходит точно по расписанию. Вот 1 сентября – все, лето нет, осень тут как тут. Почему с зимой не так? Почему вот 1 марта – хоп, и все, ни снег, ни морозы. Сразу весна, ландыши, тюльпаны, солнце и тепло. Что за несправедливость такая? В общем, мораль сей басни такова, друзья. Наслаждайтесь каждой минутой оставшегося лета. Да-да. Потому как еще не скоро мы его снова увидим и прочувствуем. Певица с врожденным шоколадным загаром продолжит эфир от RFM. Let's Get Loud, суперхит от Дженнифер Лопес через пару минут.

Альбана и Рамина Пауэр на Ретро FM с песней о влюбленной парочке. И, кстати, понедельник в 7 утра влюбленная в работу парочка. Саша Светлов, Рит Субботина выйдут в эфир и снова подарят вам самое доброе, бодрое утро. Шоу «Первая смена» 31 августа выходит из отпуска. Это значит, что вас ждут новые игры, крутые призы, интересные темы для обсуждения, новости, шутки, конечно, любимая музыка. Не проспите и не пропустите в понедельник 31 августа в 7 утра шоу «Первая смена» на Ретро FM.

0: Black or white.
1: Неважно, какого цвета мир вокруг, цвет вообще не имеет никакого значения, если только это не цвет светофора. Добавим этой субботе ярких красок, забыв о черно-белых буднях, которых у нас впереди будет еще очень много. Так что отдыхаем по полной и набираемся сил под лучшую музыку, проверенную не только временем, но и лично мной. Тимур Соколов у микрофона. Всем привет и классного дня.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭНК-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах ТЭНК. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Ретро-ФМ.

Пока смоки пели, я тут прочитал новость про то, что ученые из Швеции доказали всему миру, что с женщинами, оказывается, спорить бесполезно, и привели этому довольно весомые доказательства. Оказывается, представительницы прекрасной половины человечества намного лучше запоминают детали всех разговоров и событий и могут очень ловко ими пользоваться во время спора. Кроме этого, у них сильнее развита эпизодическая память, что является довольно значимым плюсом в возникающих время от времени баталиях с любимым человеком. В общем, друзья, сейчас обращаюсь к мужчинам. Молчание – золото. Помните об этом. А иначе все сказанное нами может быть использовано против нас. Я в силу своей работы молчать не буду, но и говорить буду только хорошее, дабы только радовать ушки наших милых дам. «Ламбаду» мы с вами станцуем уже совсем скоро. Ну и песню про лето от группы «Кино» тоже для вас поставлю. Тимур Скалов, микрофона. Всем привет.

Don't Give Up, Modern Talking, про то, что никогда не нужно сдаваться, всегда нужно идти вперед, вопреки всему и вся, что мы, собственно, и делаем. Двигаемся вперед и только вперед. Благо, впереди нас ожидает прекрасный субботний вечер. CCK Type, совсем скоро.

0: слова.
1: Самые хорошие слова, самые лучшие песни, самые легендарные исполнители. Все это здесь, на Retro FM 24/7. Только для вас, друзья. Маэстро Юрий Антонов только что. Далее Патрисия Касса, группа Чили. 17:50 уже в столице. Вечер субботы в самом разгаре.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: коней, тем более тех, которые в яблоках, на скаку останавливать не будем. Это не наша прерогатива, а вот музыку хорошую слушать продолжим. Фэнси и Владимир Высоцкий далее на Ретро-ФМ. Чуть раньше команда «Ля Буш». Меня зовут Тимур Соколов. 18:20 в столице. Всем классного вечера.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Маленькую шутёшечку.
3: Да подожди ты.
2: Про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну а когда он будет-то?
3: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

Flames of Love, это Fancy. Чтобы зажигать вместе с нами всегда и везде, друзья, установите себе новое приложение Retro FM Radio Hub. Оно работает бесплатно, без регистрации, а подкасты можно слушать даже без интернета. Так что прямо сейчас скачивайте и наслаждайтесь. Radio Hub — новое приложение Retro FM для настоящих ценителей лучшей музыки. Группа «Комбинация» и «Доктор Албан» впереди. Вернемся к лучшей музыке через пару минут.

0: Обожаю «Дождь», обожаю эту песню. И совсем не обожаю с вами прощаться, друзья. Но приходится это делать, потому как все хорошее когда-нибудь заканчивается. Как, собственно, и плохое. Что прекрасно. Прощаюсь до понедельника. Оставляю с компанией лучшей музыки проверенной времени. Меня зовут Тимур Соколов. Всем классного вечера. Пока.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Чиуауа.

ура, каникулы, каникулы. Все как-то тише и тише звучит на просторах Родины. Ну, потому что каникулам совсем скоро, так сказать, конец. 19:18 в столице. Радуемся августовскому дню под музыку Ротор ФМ, Рики и Повери, Modern Talking

Ну, если и можете себе представить музыкальный шлейф уходящего лета, то у Натальи Ветлицкой точно получилось его изобразить. Осталось что там налить в бокал чего-нибудь этакого уходящего. 19.35 в столице. Юрий Антонов, Мадонна, Ардис через пару минут.

0: ведут меня они.
1: Вот как раз, когда улица Августовская поворачивает, знаете, на улицу Сентябрьскую, вот они там и вернутся. Саша Светлов и Рита Субботина с понедельника каждый будний день с 7 до 11 в утреннем шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Они, красавцы, отдохнули, а вас ждут новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно, любимая музыка. Так что не проспите, не пропустите.
2: Реклама.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo.
8: Вечери.
7: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetrofM Sanremo 12+.

Эдди Хантингтон – большой любитель вернуться в СССР. Ну и мы, собственно, с ним вместе тоже как будто бы вернулись. Кто в воспоминаниях, а кто просто так в воображениях. 20:19 в столице, дальше на Ретро-ФМ. Майкл Джексон, «Синяя птица» и Суфелис Бэкстер. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

нет, нет, не продается любовь, нет, нет, нет. Кстати, если у кого-то будут вопросы по этому поводу, можно так вот и ссылаться, мол, классики сказали, значит, так оно и есть. Это Beatles на Red FM и их суперхит 1964 года. Дальше на Red FM Ace of Base, Альфа Виль и Сергей Минаев. Через 3 минуты.

0: Если вам тоже нужен знак, как вот в этой песне поется, то вот вам знак. 20:48 в столице. Значит, что через 10 минут мы начнем. Лучшая танцевальная музыка для вас в супермиксе с 9 до полуночи каждый день. Ну а сегодня субботняя вечеринка Red FM.
1: Реклама.

0: можно какие-нибудь буги-вуги. На Retro FM 21.19 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на субботней вечеринке Retro FM.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на

Сокол говорят, что, мол, не могут ждать больше. Скоро все будет, скоро все будет. Ну, собственно говоря, вы тоже можете таким образом себя вести. Просто скачать новое приложение Retro FM, и все будет абсолютно точно. Быстрое, удобное, совершенно никаких лишних кнопок там нет. Там есть лучшая любимая музыка, там есть подкасты популярных шоу и куча интернет-потоков. Кстати, если скачанные подкасты у вас там будут, то их можно будет слушать даже когда нету интернета. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Нужно скачать в любом магазине приложений. Запустите слушать Retro FM там, где вы находитесь прямо сейчас. 21:35 в Москве.

0: Дуэт Pet Shop Boys и их New York City Boy, ну то есть парень из Нью-Йорка. Кстати, интересно, что у них есть альтернативная, так сказать, вариация, которая называется Perry City Boy, то есть парень из Парижа. Собственно говоря, можно подставлять все, что угодно, как кому больше нравится. Нью-Васики, City Boy тоже подойдут. Главное, чтобы ритмично и танцевально. 21.50 в Москве. Это субботняя вечеринка Red FM, друзья. Мы продолжаем двигаться.
1: Реклама.

это не просто лалуна-лалуна, это возможность проявить себя, если вдруг вы в каком-нибудь детско-юношеском возрасте занимались бальными танцами. Это самое время что-нибудь этакое, классическое, латиноамериканское и за...

Я не знаю, что там происходит на самом деле, но тут вот королева диска обрушила нам танцпол. При этом сегодня в стране отмечается День дальнобойщика, друзья. Исключительно только для вас. Для вас все, что здесь происходит, что вам не спалось. За рулем 22.35 в столице. Лучшая танцмузыка на вечеринке Ретро FM.

0: Прям середка, прям сердечко, прям серединка 90-х. И это фирменная история про еще одну ночку. Рил Маккой и их ураганный трек «Enough Night» на субботней вечеринке Red FM 22.50 в Москве. I like to move it, move it, друзья.
1: Реклама.
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

прямо сейчас, так как я дергал то правой, то левой, то обеими ногами, поднимите руку. Это потому что Пол Джонсон, супер трек 1999 года, когда совершенно как будто бы ничего нам тут не изображают музыкально, но при этом совершенно хочется что-нибудь изобразить. Танцевально. 23:19 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь, в лучшем миксе, на субботней вечеринке Red FM. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся. Двигаемся. Двигаемся.

Это обоих фирменная танцующая королева. Ну, тот самый случай, когда вдруг кому-то не хватает поддержки. Мол, ты, дорогая, прям королева, когда танцуешь. Прямо сейчас каждая из вас, девушки, посылаем этот самый императив. 23:34 в столице. И мы продолжаем субботнюю вечеринку Red FM. Лучшая танцмузыка здесь. И мы двигаемся.

0: 220 километров в час. Ну, это не Антон Фамилия. И мне кажется, надо как-то немножко притормаживать. Но при этом танцы продолжаются. Танцы у нас продолжаются до полуночи. Потому что с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка на вечеринке Ретро FM. И меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь ровно в полночь. Здесь будет Дмитрий Майоров. Встречайте его радостно. И будьте здоровы.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
7: Да что?
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки.

0: Это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

о том, что уходило лето, мы с вами все прекрасно осведомлены. Но подгонять его первым снегом, это кажется как-то чересчур. Просто жители Свердловской области наблюдали на днях снежные хлопья. Как-то рановато, погода чудит. Мы же с вами особо не чудим, но точнее скучно. Отдыхаем вместе, продолжаем отдыхать. Меня зовут Дмитрий Майоров, на Ретро-ФМ уже впереди Рики и Повари, команда Любе. В столице 20 минут первого. Всем большой привет.

Лето уходит и приходит, а проверенные временем хиты, как всегда, при нас на Ретро-ФМ. Кто уже познакомился с нашим новым приложением Radio Hub, в курсе, что помимо основного эфира, в нем еще есть подкасты популярных шоу, множество разных музыкальных интернет-потоков. Вы также ищите, скачивайте Radio Hub в магазинах приложений. Как только, так сразу включайте Ретро-ФМ в любое время. Ну, наши подкасты точно, их можно скачивать и переслушивать, даже когда нет интернета. В какой-то момент это может пригодиться, пользоваться, кажется. Ну, а в самые ближайшие минуты встречайте Виктора Салтыкова и Саваш на Ретро-ФМ в столице 0 часов 35 минут.

0: Чтобы вырасти, нам в детстве советовали налегать на кашу. А сейчас в надвигающийся сезон простуд специалисты напоминают про витамины, витаминную поддержку наших организмов. Советуют почаще есть жирную рыбу, яйца, тыкву, морковь, орехи. Ну, что, долго уговаривать не нужно. Едем. Ждем скорого музыкального появления на Ретро FM. Аха и АБ. Столица 0 часов 49 минут.
1: Реклама.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На нашей улице очередной праздник. Сегодня, 30 августа, отмечается День доставленных посылок. И, судя по интернет-подсказкам, этот день можно считать и днем доставленных заказов. Но это уже, конечно, более массовое явление. В столице 19:00. Несколько минут ожиданий. Услышим на Ретро-ФМ Мадонну, Юрия Антонова и Джо Кокера. Они на подходе.

Чак Берри, его запоминающиеся истории середины 60-х на Red FM. Мы с вами продолжаем отдыхать. Лишний раз не отвлекаемся. Это Red FM, это Ванесса Паради и Евгений Белоусов на ближайшее. В столице час 36 минут.

0: просто стать судьбой всем на свете. Уже сколько лет сейчас озвучивает Леа Буш на Ретро FM. Как-то попадалась мысль, наверное, все же хорошо, что некоторые мечты, особенно детские, остаются неосуществленными. А то бы сейчас ездил, допустим, на Вишневой девятке, был продавцом кассет и картриджей для Дэнди. Ну и все в этом духе. В столице час 49 на Ретро FM. До очередной часовой границы успеем услышать Рика Эстли и песню «Министра администратора».
1: Реклама.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

во всех случаях идет на пользу. И в плюс установка, даже если что-то не умеешь делать, главное делать это невозмутимым видом. Хотя для танцпола любые танцы и телодвижения вполне подойдут. На смену команде Бакара, их что ли, гимну раскрепощения, сейчас подойдут Роксет и команда Ронда. Здесь на Ретро-ФМ в столице 2 часа 20 минут.

как-то все именно Just, как-то все просто выходило Modern Talking в свое время. Говорю про их историю успеха. После оглушительного успеха дебютного альбома ребята не сдулись, закрепили свои позиции, выпустили следом пластинки. Это история, например, с их второго студийного альбома. А так в копилке Modern Talking вроде 12 студийных альбомов. Немало. В столице 2 часа 35 минут на Retro FM. Как минимум впереди Хулио Иглесиас.

Со снежными настроениями. Лето в целом как-то не вяжется, но всякое возможно. Жители Свердловской области уже стали свидетелями снежных хлопьев. Стали свидетелями такого сюрприза. Не уверен, насколько приятного. Но уверен, могу сказать, что обожаю на подходе на Ретро FM. Встречаем их в столице 2 часа 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.